ваши в штрек. К черту доллары, будь же проклята ты навек. Черное золото, а потом, как во сне, небо мокрое, жена друга и сын их малой. Почему с дядей Витей два доктора, а наш папа накрыт с головой?

Почему говорят, бьют, беги, а дают, бери. Значит, что ж, завалило, лежи, а помрешь, не дыши. Поднимайся, браток. Знаешь, солнце из туч выйдет жаркое, загорит уголек, не потушишь пожарками, не затопчется бок. Поднимайся, браток.

Как только голову накрыть за ворхую, мое сердечко повело, но затоскую, беру гитару, как девку молодую, и слезы падут.

срок закончился мой. Так же странно, как и начался. Вот вернулся в колхоз и я домой. Сел на лавочку и растерялся. С тем названием колхоза уж нет. Сгнил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла кривая

Я себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят. Опустил я глаза, как побитый. И Партак, не буди, они спят. Полоснул с моих век, словно бритва. Эх, понесла кривая. Марать бумагу зря.

0: крючок. Вот ведь как в жизни вышло. Ну что теперь,
1: бывший зэк, мне теперь все равно. За что скопом тогда нас садили? Я сполна отсидел за

Я по перрону шел, и сердце билось. Из-под тельняшки прыгала душа. Ох, как дышалось мне, ох, как пенилось. Даже патрульные мне стали кореша. Прошел спеша я до конца вагона. Ну где же та, что обещала ждать?

только слезы катились на железо медали, да на кожу ремни. Да живой я живой, только слезы катились

Где же Слава, где же Шура? Минутку, мам, к друзьям делишка есть. И обнялась лихая десантура, с которой мне служить была за честь. Сказали, есть

только слезы катились на железо медали, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

Шумел вокзал, он до сих пор мне снится. Забыть бы все и век не вспоминать, как средь солдат, заглядывая в лица, бродила чья-то обезумевшая мать. Перрона гладь намолена и свята. Сколь судеб здесь людских переплелось. Поклон вам в пояс, кто дождал солдат. И до земли

живой, я живой. Только слезы катились на железо медали.

старшина, не бросай нас. Послушай, ты ведь прыгнешь, а нам не суметь. Пожалей наши грешные души. Пристрели, не живьем же.

Гармонь моя тальянка, с тобой мы нынче вместе грустим под эту осень. На гибельном краю прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я еще люблю. Прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я

Я в одиночке, и все ближе смертный час. Вон катят санки по тюремному подворью. Сегодня душу я крещу в последний раз, а завтра выпущу, как голубя на воле. Нет ни иконки, ни свечи, пришел бы поп, что все как надо, по-людски, по-человечьи. А так зеленкою крест на крест смажут лоб, что без инфекции.

Вчера был врач, он мне сказал: болеть не сметь, больных расстреливать устав не позволяет. Но ты герой, когда ведут таких на смерть, то вся тюрьма встает и молча провожает. Он говорил еще: не страшно, уж поверь, ты не почувствуешь, лишь голова качнется. Увидишь ты, кто открывает в небо дверь, а кто закроет.

против того мне, за кого я смерть приму. Я удавил его бы голыми руками. Вот загремел засов в предутреннем дыму. Мне без вещей ль как, а мне в ответ с вещами. Живи пока, тот живодер попался гад. На общей хате жди, пока судья проснется. У правосудия отката не

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви, да свободы, да хорошей погоды.

Давай поближе сядем и тихо посидим. Что не в ладу, уладим, забудем и простим. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. Пусть на душе тревога, а в сердце корка льда, но посланы мы Богом друг другу навсегда. И полно лучше скажем, а стоит ли о том, ведь завтра, может, сляжем, а может быть, умрем. И полно лучше скажем, а стоит ли о том, ведь завтра, может, сляжем, а может быть, умрем. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. И пусть на взводе нервы, обида в сердце пусть. Подам я руку первым и первым улыбнусь. И гляну в подресницы, которые одни, скажу давай

ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим. Давай поближе сядем и тихо посидим. Носит ветер в поле запах сладкой воли, с дальней колокольни бьют колокола. А на зоне в муках ощенилась сука и на всех кидаться сдуру начала. Что ж ты вытворяешь, толь своих не знаешь? Я ж как ты зверею, путаясь в цепях. Только вместо кости гриф грызу от злости и изливаю душу

сука, и среди ночи злая перешла на вой. Что ж ты, падла, рано хоронишь жигана? Нет пути мне выше, чем дорога вниз. Нету слаще боли обрести в неволе вечную свободу